куяанарқоқ литнаарувигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаартуриуг алуутэн икаайорлута асигалуутэн лиқораалларкаат саллаақнаарпут насавагақлуги литнааорамтун куяарлахпут лиқораалхатник

литнаагарпник тингуумаллан назавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалэрринэк куяавикарлуку куякнилуку луукканеру тарлуку икааюрлута литнаагат ликкугааллэркаат тингууманнаупут

литнаарах пник тингуумаллхан насавагалуку куяавикарлуку таллааган асегалунитсаалэрринэ куяавикарлуку куякнилууккуллууканнеру тарлуку икаайоқлута литнаарат лиқураалхкаат тингууманнаупут